Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: В 2026 году «Алроса» планирует поставить на баланс 3,5 тонны золота. Компания расширяет добычу не только алмазов, но и других полезных ископаемых. «Алроса» укрепляет устойчивость бизнеса за счет диверсификации.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города. В Мирном 10 часов.
1: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112, принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения, оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров, немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Своди меня обратно в школу.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: А вы знали? Факты о работе Алроса.
3: В 2027 году планируется объединение Удачинского и Айхальского комбинатов. Это поможет быстрее управлять техникой и ресурсами предприятий. Алрос оптимизирует управление производством для большей эффективности.
2: А вы знали?
4: Алмазный край! Алмазный край!
5: Не переключайся!

0: Алмазный край. Радио без границ. Реклама
1: для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии Алроса.
3: Для работы в городе Мирном в управлении материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, телефон 8-914-309-72-95. В Мирнинско-Нюрбинский ГОК требуется бункировщик, машинист питателя, уборщик производственных помещений, водитель погрузчика. Телефон для справок 8-914-308-76-32. В Мирнинское авиационное предприятие требуется аэродромный рабочий и рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Телефон 8-984-121-00-36. В общество ПТВС требуется стропольщик 4-го разряда. Телефон 8-914-260-00-93. В общество «Эхалтрансгаз» требуется машинист экскаватора 7-го разряда. Телефон 8-914-260-00-93. В общество «Якутская электросетевая компания» требуется механизатор 6-го разряда. Телефон 8-914-260-00-93. Для работы в Магадане в общество «Алроса спецбурения» требуется машинист буровой установки РС-90. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Айхале в общество «Алроса спецбурения» требуется тракторист Б-10 Четра Т-11. Телефон 8-914-309-72-95.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.

0: в Мирном. 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

«Алмазный край». Радио без границ.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Транспортная компания «Пивком» ИП «Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8-924-662-16-62. 8-924-662-16-62. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетеон и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии ЛАР, он массовой коммуникации Регистрационный надзор Федеральной службы и Клинический Бибирсел, то сумею себе Кисмингер Бирапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: А вы знали? Факты о работе Алроса.
3: В 2026 году на МНГОК запланировали переработку больших объемов алмазоносных песков сразу на двух площадках. На одном участке обработают 304 тысячи тонн, на другом 400 тысяч тонн сырья за сезон. В работе будут участвовать десятки сотрудников. Алрос обеспечивает стабильную добычу и использует современное оборудование для работы.
2: А вы знали?
4: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Жизнь интернет, а я в ней снова и снова. Одинок.нет.

много лет, наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
2: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Хорошее настроение. В алмазной столице. Полдень.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Алмазный край.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-1462. 8-914-295-1462. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-0588. 8-914-252-0588.

0: Лоджи в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Транспортная компания «Пивком» ИП «Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8-924-662-16-62. 8-924-662-16-62. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: В новом музее алмаза можно увидеть настоящие алмазы и копии знаменитых бриллиантов. Экспозиция показывает, как обычный минерал превращается в драгоценный камень мирового уровня. Алроса бережно сохраняет историю алмазной отрасли и делает ее интересной для каждого посетителя.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио «Алмазный край».

0: в Мирном. 13 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б-С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.

0: Республики предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8-924-662-16-62. 8-924-662-16-62. На Верхний Поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама.
3: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: За 4,5 месяца 2026 года «Алмаздортранс» доставил на объекты «Алроса» 74 тысячи тонн грузов. Большая часть перевозок – это топливо и другие жидкие грузы, а также материалы для работы предприятий. Доставка шла по зимним дорогам между разными площадками региона. «Алрос» обеспечивает бесперебойную работу своих предприятий благодаря стабильной северной логистике.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: в Мирном. 14 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Алмазный край.
0: Только хорошее настроение. Настроение.

0: Radio.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Алмазный край. Радио без границ.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-1462. 8-914-295-1462. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-0588. 8-914-252-0588. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50.

0: картонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8-924-662-16-62. 8-924-662-16-62. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Вы слушаете «Радио Алмазный край».

0: радио «Алмазный край», объединяя города.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: в мирном 15 часов.
1: Радио «Алмазный край».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
7: А вы знали, что авиапарк компании пополнили 2 новых вертолета Ми-8 МТВ-1? Вертолеты будут использоваться для выполнения перевозок и социально значимых задач в районах Крайнего Севера.
6: А вы знали?
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105,0 FM. Мирный 102,4 FM.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу.

0: 23-46.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Алмазный край.
3: Только хорошее настроение. Настроение.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM. You better get up.

0: в Мирном. 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.
6: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
5: А вы знали? «Алрос» инвестирует в якутские IT-стартапы и цифровые решения. От мониторинга авиадвигателей до автоматизации процессов горной добычи и медицинских сервисов. С 2023 года объем поддержки программ составил 150 миллионов рублей.
6: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».
7: Прыгнул в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, да и мне уже все равно. Для тебя мое.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Транспортная компания «Пивком» ИП «Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8-924-662-16-62. 8-924-662-16-62. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
7: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирнимедах свидетельствует. Себя информационной технологии. Он на массовой коммуникации Регистрации надзор Федерации.

0: В Мирном 17 часов.
1: Радио «Алмазный край».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край». Радио.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? В приложении «Электронный паспорт» сотрудники «Алроса» могут оформить 14 видов заявок. Например, заявка на отпуск электронно оформляется всего за одну минуту. Это гораздо быстрее, чем запускать документы через сет или посещать АЦО.
0: А вы знали?
2: Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Транспортная компания «Пивком» и «П. Низа» принимает на доставку 3- и 5-тонные контейнеры с домашними вещами по всей территории России, включая новые территории, автотранспортом от порога к порогу без перетарки. Предоставляют полный комплект документов для компенсации работникам компании «Алроса». Телефон 8-924-662-16-62. 8-924-662-16-62. На Верхний поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 18 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? Более 10 лет компания «Алроса» занимается восстановлением популяции рыбы. За это время в водоемы Якутии выпущено более 30 миллионов мальков ценных пород рыб.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. One, two, three. I've been running.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон.

0: 8-924-662-16-62. 8-924-662-16-62. На Верхний Поселок в продуктовый магазин требуется уборщица. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 19 часов.
1: Чтобы избежать лесных пожаров, помните, в лесу запрещено разводить костры. Не бросайте окурки и стекло. Используйте мангал только на очищенной площадке, а после тщательно залейте огонь. Граждане при пребывании в лесах обязаны при обнаружении пожара немедленно звонить по номеру 112. Принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров. Немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. Помните, что от ваших действий по предотвращению пожаров зависит не только наша природа и фауна, но и безопасность людей, их здоровье и жизнь.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: А вы знали, ракета-носитель «Союз-2-1Б» успешно вывела на орбиту первый якутский спутник «Чолбон». Проект реализован при стратегической поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Алроса.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

разобрала старый шкаф сегодня моим добром. Нашла твой колючий свитер, он пахнет тобой и костром. И пыльная открытка, где клятва навеки через «за». Мы были так уверены, что это навсегда.

просто скелеты в шкафу. Скелеты в шкафу. Просто скелеты.

0: любил.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: знаешь, детка, мне круто. Улетим, улетим. Вернемся где-то под утро и сгорим.
1: И сгорим.
0: Вернемся где-то под утро и сгорим.
2: Как ты там, там, я тебя рисую.
3: В Мирном 20 часов.
4: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
5: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтунан ЛФС. Тонсетте АОН. И КЮСЕ Тонбирный медах свидетельствует. СИБЕС. Информационная технология. Он на массовой коммуникации. Регистрация. Надзор. Федеральная служба. И КЮСЕ Тонбирный медах свидетельствует.
4: Для слушателей старше 16 лет.
3: Вы слушаете

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали? Около 2 миллионов профилактических осмотров, 60 тысяч врачебных приемов и более 16 тысяч инструментальных исследований провели специалисты медицинского центра Алроса в 2025 году.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Прошу, останься призраком хотя бы в моей жизни. Останься.

«Алмазный край». Радио без границ.

0: лечу к тебе. В моей душе я не такой.
1: В Мирном 21 час.
2: Алмазный край. Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: слушаете радио «Алмазный край». Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: Кто ты такая?
2: Кто?
1: Мне расскажи.
2: Скажи.
1: Я не верю в гороскопы, но с тобой бы разложу. Да я так просто предложил.
2: Воу.
1: Сколько сил не приложи.

стал. Нет, не страшил ее смерть. Скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Ощущения в никуда. Они падают в очередь и ждут сети, но выше порваны все провода.
1: Абонент находится вне любви.
0: Я бегу на самый верхний этаж, где хотя бы на миг поймаю шанс услышать гудки. И пусть говорят, что поверил в мираж, что сам себе вру, что попаду в зыбучие пески.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Не переключайся.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсеттеон и Кюсеттон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и ГРГ надзор Федеральной службы ТАР. И Кюсеттон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Смят, виноват, что не рядом, так надо. Это вряд ли, я твоя с тобой.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Раз, два, три, свет, звук, камера, мотор, начали. У нас все было схвачено, каждый мой мотив.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-номер FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном LFS-77-AON и QS-77-BIRNIMEDAH свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и ГЛЕГАР надзор Федеральной службы. И КТНЧ-СУБЕБИЛ СЛТОВСУНЮСЮБЕКИСНЮГАР БИГАПИТ.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Алмазный край.
1: Этот храм по кирпичикам я собирал героически. Горело небо над нами дотла, сжигая все мосты.

Привет, в трубку помолчим еще пару минут. Воспоминания в лето прошлое меня вернут, где мы гуляли ночью по мостам и каналам и кофешопов дым. Ловили терпкий пряный, я любил ее смех и шутка каждая в тему моя заходила ей. И где бы я ни был, я вспоминаю наш добыт.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

Алмазный край. Радио без границ.

0: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.
1: В груди грохочет громко очень, клочьями мы все чаще прочерк. А так похоже, боже, мы так близки, на разных полюсах одной земли. Тебя к обочине чуть раньше при...

для тебя рисую будни людными, планеты круглыми, с трепетом искренне. Кисти рождает мысли, я как воздух для них, как смысл жизни. Он заключен в тебе, а не в этой живописи. Вымысел лишь то, что ты назовешь неправдой. Твоя любовь стихийно может разрушать камни. Открой глаза, вдохни поглубже. Здесь есть все для твоей с ним дружбы. Зачем тебе, куда спешишь, путь проще. Слышишь, мы всегда придем к тебе на помощь.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
1: «Алмазный край». Радио без границ.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: В мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетеон и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации ЛАР и Берега надзор Федеральной службы ТА и Клинча Сюбе Бирсел Тосуню Сюбе Кисюнюга Берега Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: «Алмазный край». Радио без границ.

Обмани меня. Ага. Давай, будто ты со мной не ради денег. Обмани меня. Ага. Давай, будто мы с тобой не просто тени. Обмани.

слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Radio.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: I like that. I like that a lot.
1: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

ответ. Рука моя уверена нальет стакан вина. Жизнь — проза для Есенина.

0: А ви знали? Факти о работе Алроса.
1: В Мирном открылся интерактивный музей «Алмаза». Площадь обновленного пространства – 400 квадратных метров. «Алроса» создает современные пространства, которые знакомят гостей с историей алмазной отрасли.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: В Мирном 7 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Передонов. В этом выпуске: предотвратить и обезвредить. Диспансеризация помогла 5 мирницам обнаружить онкологические заболевания на ранних стадиях. В надежных руках. 29 лагерей обеспечат качественный летний досуг юным мирницам. Под открытым небом. Мирнинский театр закрыл 18-й творческий сезон концертом на площади. Теперь подробно. 5 случаев онкологии на ранних стадиях выявили у мирницев с начала 2026 года. Обнаружить болезнь в зачатке помогла диспансеризация. Также специалисты Центральной районной больницы выявили 183 случая диабета и около 700 случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Проверку здоровья жители проходят с 18 лет, а раз в 3 года. Базовый перечень бесплатных осмотров включает анализы крови, мочи, кала, кардиограмму, флюорографию, для женщин прием у гинеколога. Эти простые процедуры помогут выявить болезнь тогда, когда ее проще вылечить. Работники Алроса после диспансеризации могут пройти дополнительный чекап в медцентре компании. На него пригласит комиссия. Диспансеризация займет от 30 до 40 минут. Запись по номеру 122 или в регистратуре поликлиники. Далее. Летняя оздоровительная кампания в Мирнинском районе стартует 4 июня. В летние месяцы будут работать 29 лагерей, которые найдут занятия для 4000 детей. Большая часть площадок – пришкольные лагеря дневного пребывания и военно-патриотические смены. А трудовые лагеря дадут подросткам возможность заработать деньги. Об этом интервью на радио «Алмазный край» рассказала Татьяна Хацукова, заместитель начальника отдела по социальным вопросам районного управления образования.
3: Это лучшая мотивация, это трудовое воспитание детей и, ну, довольно-таки такой положительный опыт для каждого ребенка, для того, чтобы потом во взрослой жизни ребенок был замотивирован на хороший труд и достойную заработную плату.
2: Летняя кампания продлится до 16 августа. Бесплатные путевки предоставят детям участников СВО, детям с инвалидностью и из малоимущих семей. Также предусмотрены компенсации за самостоятельную покупку путевок и проезд. И еще одна новость. Творческий вечер «Квартирник» под открытым небом на площади у Мирнинского театра разогнал тучи над городом. Актеры и музыканты провели мероприятие без билетов и завершили 18-й театральный сезон. С импровизированной сцены прозвучали песни советских лет и современные композиции. Мирнинцы подпевали и танцевали. Барабан, две гитары и баян задавали ритм «Квартирнику». Зрители благодарили артистов аплодисментами. В планах творческой команды подготовка к следующему театральному сезону и новые музыкальные вечера – осенние. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня много необлачно, температура воздуха плюс 9 градусов, дождь. Осадки будут и в Ленске, в городе пасмурно, плюс 10. На севере района похолодание, в Удачном Айхале до 4 градусов со знаком плюс. В Алмазной столице пасмурно, плюс 8. Небольшой дождь.
4: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Овны. Овны будут поглощены семейными проблемами. Желательно отказаться от новых проектов, пока вы не можете полноценно выполнять свои обязанности. Тельцы. Не рискуйте в финансовых вопросах. Отложите траты. У одиноких людей вероятны романтические встречи. Вы можете привлечь внимание нужного вам человека. Близнецы. На этой неделе вам лучше работать в команде, и тогда вы покажете прекрасные результаты. Кто-то найдет себе новое увлечение, которое полностью вас захватит. Раки. Старайтесь быть сдержаннее, сглаживать острые углы, искать компромиссы. Не пытайтесь выполнить все задуманное. В спешке вы можете совершить много ошибок. Вероятно, незапланированные финансовые поступления. Львы. Вам рекомендуется снизить физические нагрузки. Поберегите свои силы. Кто-то может обратиться к вам за помощью, но не забывайте о собственных интересах. Девы. Избегайте необдуманных поступков. Действуйте очень аккуратно, не выдавая желаемое за действительное. Скоро вам пригодятся прошлые связи. Не теряйте контактов. Весы. Если вы заняты в сфере услуг, сегодня у вас будет много несдержанных клиентов. В личной жизни возможны неоправданные преступления. Ревности и незапланированные расходы. Скорпионы. Скорпионам не стоит относиться ко всему легкомысленно. Не подвергайте себя неоправданному риску. Откажитесь от экстремальных видов спорта. Стрельцы. Замечательное время для общения с друзьями. Но будьте осторожны в своих суждениях. Не торопитесь делать выводы. Старайтесь сохранить добрые отношения с родственниками. Козероги. О вас могут вспомнить старые друзья. Не отказывайте им во встрече. Также хорошо провести время в кругу семьи. Это наполнит вас положительными эмоциями. Водолеи. Не следует пренебрегать помощью людей, которые ее предлагают из добрых намерений. Больше общайтесь с родными людьми и доверяйте только тем, кого давно знаете. И, наконец, рыбы. На рыб могут обрушиться новые обязанности, которые вас не обрадуют. Придется направить все силы на решение новых задач. Проявляйте инициативу и действуйте в команде.

0: Доброе утро. В студии Денис Передонов. И это новости короткой строкой. Предотвратить и обезвредить. Диспансеризация помогла 5-мирницам обнаружить онкологические заболевания на ранних стадиях. В надежных руках. 29 лагерей обеспечат качественный летний досуг юным мирницам. Под открытым небом. Мирнинский театр закрыл 18-й творческий сезон концертом на площади. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, температура воздуха плюс 9 градусов, дождь. Осадки будут и в Ленске, в городе пасмурно плюс 10. На севере района похолодание. В удачном Айхале до 4 градусов со знаком плюс. В алмазной столице пасмурно плюс 8. Небольшой дождь.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В «Алроса» внедрили систему цифровой диспетчеризации подземных работ на руднике «Интернациональный». Она показывает работу техники в реальном времени и помогает быстрее управлять процессами. Также под землей развернули сеть Wi-Fi и подключили к ней более 30 единиц техники. «Алроса» делает подземную добычу более точной и технологичной.
0: А вы знали?

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Утро добрым бывает. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Передонов. В этом выпуске. Предотвратить и обезвредить. Диспансеризация помогла пятимирницам обнаружить онкологические заболевания на ранних стадиях. В надежных руках. 29 лагерей обеспечат качественный летний досуг юным мирницам. Под открытым небом. Мирнинский театр закрыл 18-й творческий сезон концертом на площади. Теперь подробно. 5 случаев онкологии на ранних стадиях выявили у мирнинцев с начала 2026 года. Обнаружить болезнь в зачатке помогла диспансеризация. Также специалисты Центральной районной больницы выявили 183 случая диабета и около 700 случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Проверку здоровья жители проходят с 18 лет, а раз в 3 года. Базовый перечень бесплатных осмотров включает анализы крови, мочи, кала, кардиограмму, флюорографию, для женщин прием у гинеколога. Эти простые процедуры помогут выявить болезнь тогда, когда ее проще вылечить. Работники «Алроса» после диспансеризации могут пройти дополнительный чекап в медцентре компании. На него пригласит комиссия. Диспансеризация займет от 30 до 40 минут. Запись по номеру 122 или в регистратуре поликлиники. Далее. Летняя оздоровительная кампания в Мирнинском районе стартует 4 июня. В летние месяцы будут работать 29 лагерей, которые найдут занятия для 4000 детей. Большая часть площадок – пришкольные лагеря дневного пребывания и военно-патриотические смены. А трудовые лагеря дадут подросткам возможность заработать деньги. Об этом интервью на радио «Алмазный край» рассказала Татьяна Хацукова, заместитель начальника отдела по социальным вопросам районного управления образования.
3: Это лучшая мотивация, это трудовое воспитание детей и, ну, довольно-таки такой положительный опыт для каждого ребенка, для того, чтобы потом во взрослой жизни ребенок был замотивирован на хороший труд и достойную заработную плату.
2: Летняя кампания продлится до 16 августа. Бесплатные путевки предоставят детям участников СВО, детям с инвалидностью и из малоимущих семей. Также предусмотрены компенсации за самостоятельную покупку путевок и проезд. И еще одна новость. Творческий вечер «Квартирник» под открытым небом на площади у Мирнинского театра разогнал тучи над городом. Актеры и музыканты провели мероприятие без билетов и завершили 18-й театральный сезон. С импровизированной сцены прозвучали песни советских лет и современные композиции. Мирнинцы подпевали и танцевали. Барабан, две гитары и баян задавали ритм «Квартирнику». Зрители благодарили артистов аплодисментами. В планах творческой команды подготовка к следующему театральному сезону и новые музыкальные вечера – осенние. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня много необлачно, температура воздуха плюс 9 градусов, дождь. Осадки будут и в Ленске, в городе пасмурно, плюс 10. На севере района похолодание, в удачном Айхале до 4 градусов со знаком плюс. В алмазной столице пасмурно, плюс 8. Небольшой дождь.
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Доброе утро. В студии Денис Передонов. Это новости короткой строкой. Предотвратить и обезвредить. Диспансеризация помогла 5 мирницам обнаружить онкологические заболевания на ранних стадиях. В надежных руках. 29 лагерей обеспечат качественный летний досуг юным мирницам. Под открытым небом. Мирнинский театр закрыл 18-й творческий сезон концертом на площади. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: С погодой на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, температура воздуха плюс 9 градусов, дождь. Осадки будут и в Ленске, в городе пасмурно, плюс 10. На севере района похолодание, в удачном Айхале до 4 градусов со знаком «плюс». В алмазной столице пасмурно, плюс 8. Небольшой дождь.
2: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: А я тебе душу, душу, душу.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном LFS 77 и КЮС Тун бирный медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клинический бибирсел, то в сумме субъекты с ним.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: В Мирном создали уникальное алмазное панно из 13 тысяч карат драгоценных камней. Специалисты Алроса собрали композицию шестеренками, бриллиантами и северным сиянием из алмазов трубок Нюрбинская и Бутурбинская. Алроса показывает, как современные технологии, мастерство сотрудников и природное богатство Якутии объединяются в уникальных проектах.
0: А вы знали?
2: Алмазный край!
3: Не переключайся! Мир завертел.

0: В Мирном 9 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Передонов. В этом выпуске: предотвратить и обезвредить. Диспансеризация помогла 5 мирницам обнаружить онкологические заболевания на ранних стадиях. В надежных руках. 29 лагерей обеспечат качественный летний досуг юным мирницам. Под открытым небом. Мирнинский театр закрыл 18-й творческий сезон концертом на площади. Теперь подробно. 5 случаев онкологии на ранних стадиях выявили у мирницев с начала 2026 года. Обнаружить болезнь в зачатке помогла диспансеризация. Также специалисты Центральной районной больницы выявили 183 случая диабета и около 700 случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Проверку здоровья жители проходят с 18 лет, а раз в 3 года. Базовый перечень бесплатных осмотров включает анализы крови, мочи, кала, кардиограмму, флюорографию, для женщин прием у гинеколога. Эти простые процедуры помогут выявить болезнь тогда, когда ее проще вылечить. Работники «Алроса» после диспансеризации могут пройти дополнительный чекап в медцентре компании. На него пригласит комиссия. Диспансеризация займет от 30 до 40 минут. Запись по номеру 122 или в регистратуре поликлиники. Далее. Летняя оздоровительная кампания в Мирнинском районе стартует 4 июня. В летние месяцы будут работать 29 лагерей, которые найдут занятия для 4000 детей. Большая часть площадок – пришкольные лагеря дневного пребывания и военно-патриотические смены, а трудовые лагеря дадут подросткам возможность заработать деньги. Об этом интервью на радио «Алмазный край» рассказала Татьяна Хацукова, заместитель начальника отдела по социальным вопросам районного управления образования.
3: Это лучшая мотивация, это трудовое воспитание детей и, ну, довольно-таки такой положительный опыт для каждого ребенка, для того, чтобы потом во взрослой жизни ребенок был замотивирован на хороший труд и достойную заработную плату.
2: Летняя кампания продлится до 16 августа. Бесплатные путевки предоставят детям участников СВО, детям с инвалидностью и из малоимущих семей. Также предусмотрены компенсации за самостоятельную покупку путевок и проезд. И еще одна новость. Творческий вечер «Квартирник» под открытым небом на площади у Мирнинского театра разогнал тучи над городом. Актеры и музыканты провели мероприятие без билетов и завершили 18-й театральный сезон. С импровизированной сцены прозвучали песни советских лет и современные композиции. Мирнинцы подпевали и танцевали. Барабан, две гитары и баян задавали ритм «Квартирнику». Зрители благодарили артистов аплодисментами. В планах творческой команды подготовка к следующему театральному сезону и новые музыкальные вечера. Осенние. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, температура воздуха плюс 9 градусов, дождь. Осадки будут и в Ленске, в городе пасмурно, плюс 10. На севере района похолодание, в удачном Айхале до 4 градусов со знаком плюс. В алмазной столице пасмурно, плюс 8. Небольшой дождь.